Кто-то в черном у дверей смотрит иронически, отпираю дверь ключом, приглашаю в дом, то ль виденье, то ль обман, то ль к беде, то ль к радости, то ль плевать через плечо.

0: passant, un dimanche, un délai ou un retard.
1: А чего маршрут туда день и ночь открыт, но в конце не ждет покой с тихим светлым домиком, не хранят меня глаза ваши, Маргарит. Я бы был ужасно рад слышать ваше мнение. Только молча гость сидел, подпевал вино, досмотрел

И вылетел в окно, и в раскрытое окно ночь глядит загадочно, дыры звезд над

0: без меня достаточно. Но может он, как мы, силу утерял. Ну а может он, как мы, знание утерял.
1: Он летает выше крыши, получает больше пищи. Вот за это я его люблю. Мама, я повара люблю.

пером номер ноль вокзала неизвестных орд. Голодный, горный, голый, босый, их толпе с тех пор ты как попытался слоги слова класть в аккордов масть. Минорный лад твой, беспросветен путь, виновных где найти и что?

0: Силен был, бесился, блин, бисером персты стирал. Но мир сказал мне, старина, возри, что уготовано тебе. Закат зарделся бордовым колером, и я увидел все от Вавилона до сегодня и более. Аллегории не сыскать во всех языках, и даже смелая фантазия была так далека. Ну а пока шаги только у подножия, твоя судьба в твоих руках. Вот о том же.
1: Let it go now. Here we go. We'll make some level of traffic seven.